И в облаках я написал, и звездами нарисовал, и с каждой капельки росы